0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой. А температура воздуха прогреется до 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Доброе утро. Пятница, 5 июня, на часах почти 7. Меня зовут Наталья Егорова. Если вы сейчас меня слышите, вы сделали главное, проснулись. У вас есть кофе, ну или хотя бы надежда на него. А это значит, что этот день точно удастся. Сегодня будет плотное движение на дорогах, но мы с вами едем не спеша, слушаем хорошую музыку и думаем о том, что через 8 часов долгожданная свобода. Пятница, детка. Это радио Компас FM, и вот кто в эфире совсем скоро. Это Григорий Лепс. Перед этим появится Пол Маккартни. Ну а раньше всех Алиса.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход.
0: Все появятся после того, как проверим дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. В Минске

0: Доброе утро! С новостями Павел Суринов. Сейчас я расскажу, какой документ подписал президент и о способах оплаты на популярном маркетплейсе.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора накануне, пишет Белта. Документом в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. В соответствии с указом владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, пребывания, выезда и транзита, если продолжительность их пребывания не превышает 30 дней с даты въезда. При этом общая продолжительность въезда не должна превышать 90 дней в течение календарного года. О новых специальностях в вузах рассказали в Минобразовании. Так, готовить специалистов сейчас будут под конкретные организации, которые заказывают кадры. Например, в БГУИР открывается новая специальность. Связана она с кибербезопасностью. Также появится новая программа в рамках совместной подготовки с ведущим российским университетом по прикладной физике. Кроме того, в прошлом году были открыты специальности – проектирование и эксплуатация беспилотных комплексов и технологии высокоэнергетических материалов. В Минске обсудили детали учений «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026» накануне, рассказали в Минобороны. В Центральном доме офицеров состоялись штабные переговоры по организации и проведению маневров. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба и секретариата ОДКБ. На переговорах рассмотрели и согласовали замыслы учений, составы командования и национальных контингентов, порядок розыгрыша практических действий, а также вопросы организации всестороннего обеспечения. И последнее. Белорусы теперь могут покупать товары на Wildberries в кредит, пишет .by. Пользователям доступны суммы от 50 до 15 тысяч рублей. Срок выплат варьируется от 13 до 60 месяцев. Кредитует покупателей банк Добробыт. Что касается процентной ставки, то она фиксированная 24%. Так, чтобы воспользоваться данной услугой, на странице оплаты покупателю нужно выбрать кредит от банка Добробыт и далее следовать инструкции. Отмечается, что если товар не подошел, покупатель сможет отказаться от него, как обычно. При этом обязательства по кредитному договору будут перерасчитаны или закрыты.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, в Минске возможен дождь с грозой. А температура воздуха прогреется до 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Вы только что услышали Пола Маккартни «Надежда на избавление». И знаете, в пятницу в 7.13 утра это звучит как маленькое пророчество, потому что избавление от рабочей недели уже близко, как тот самый второй глоток кофе или зеленый свет на перекрестке, где вы обычно стоите дольше всех. Сэр Пол точно знал, что надежда — это не когда все хорошо, когда вы все еще улыбаетесь в пробке. Продолжаем наше утро на Компас FM. С вами я, Наталья Егорова, и скоро узнаем, какие приметы сегодня нам рекомендует народный календарь и что советуют звезды. Оставайтесь с нами прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро Григорий Лепс, перед этим прозвучит Урджи Оверкилл, ну а раньше всех Чичерина. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске появилась пробка на Франциско Скорина от Подлесной до Жасминовой.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Летний джазовый концерт можно посетить сегодня в Белгосфилармонии. Это новая программа эстрадного джазового оркестра «Dixieland Минск». Вас ждет вечер, наполненный любимыми мелодиями, необычными аранжировками и авторскими инструментальными интерпретациями классического джаза, французского шансона и современных композиций. Оркестр перенесет вас в атмосферу шумных вечеринок середины 20 века. Концерт начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 20 до 60 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Ох уж это Анна» покажут сегодня вечером в Театре киноактера. Это комедия положений в двух действиях по пьесе французского комедиографа Марка Камалетти. Постановка рассказывает о супружеской паре, которая принимает в свой дом на работу служанку Анну. Центральная тема – неверность. Супруги планируют провести выходные с любовниками на стороне. Для этого муж отправляет жену к родителям, а та, в свою очередь, отпускает служанку Анну. Но помощница решает остаться дома. В итоге в пустой квартире случайно сталкиваются все тайные возлюбленные, а находчивая служанка берет ситуацию в свои руки. Спектакль «Ох уж это Анна» начинается сегодня в 7 вечера. Стоимость билета от 30 до 35 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

На часах 7.28, пятница, 5 июня. Наблюдательные наши предки в это утро примечали. Если с утра вас разбудила духота, будьте готовы, к вечеру может налететь ненастье. А вот если день выдастся жарким и без дождя, это по приметам к зимним метелям. Сейчас вообще не хочется думать о зиме и метелях. Давайте греться под солнышком и слушать хорошую музыку на Компас FM. С вами этим утром Наталья Егорова. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Артика.

0: Ну а раньше всех високосный год.
1: Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.
0: Всех ждем в нашем эфире, как только я проверю дорожную информацию.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
2: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Доброе утро! Сегодня пятница, 5 июня. Для тех, кто любит интересные факты, 5 лет назад, 5 июня 2017 года, американская частная компания SpaceX, основанная Илоном Маском, впервые запустила грузовой корабль к МКС с уже использованной первой ступенью. Сейчас это рутина, ну а тогда все затаили дыхание. И знаете, что общего между тем запуском и вашим утром? И там, и здесь главное рассчитать топливо, то есть кофе. Продолжаем наш эфир. Совсем скоро расскажу, что рекомендуют нам звезды на сегодня. На связи Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И сейчас музыка. Совсем скоро Артик и Асти. Перед этим ждем Смоки. Ну а раньше всех Денис Майданов. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, как выбрать обувь для длительных прогулок. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, крупных затруднений нет. В Витебске появились скопления автомобилей на улице Ленина у пересечения Замковой и на Смоленской у пересечения с проспектом Фрунзе. В Минске пробки на Маяковского от Луговой до Аранской, на Ванеева от реки Свислочи до второго велосипедного переулка.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте! Это программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, какой, по мнению специалистов, должна быть обувь для длительных прогулок.
0: «Здоровый день».
2: Ходьба всегда была неотъемлемой частью жизни любого человека. Тысячи лет назад для многих это и вовсе был единственный способ доставить себя из точки А в точку Б. Сейчас же нет необходимости сбивать ноги в кровь, наматывая десятки километров. Тем не менее, иногда это все-таки происходит, и чаще всего из-за неправильно выбранной обуви. Итак, если в выходной вы собрались основательно изучить ближайший лесок или сразу несколько достопримечательностей в городе, убедитесь в качестве вашей обуви. Ведь именно от нее зависит, сколько всего интересного вы увидите.

0: выбирайте с дышащей сеточкой. А чтобы сохранить ноги сухими, в продаже есть влагоотводящие ортопедические стельки. В них стопа получит необходимую поддержку и дополнительную амортизацию. Ну и, конечно, помните про размер. Не покупайте обувь на вырост или с расчетом на то, что она разносится. Также очень важно учитывать полноту стопы. Бывает, что в длину обувь хорошо сидит на ноге, но чувствуется существенная свобода. Или наоборот, размер обуви больше нужного, а по ширине вы совершенно не вписываетесь в рамки. В таких случаях вы натрете кучу мозолей и в конце концов поставите вашу покупку подальше на шкаф. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Вайбер по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Телеграм плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: Рабочий день закончился? Тогда поехали. Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

На часах почти 8. Сегодня 5 июня, пятница. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости. Что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Ольгу Березовик. Расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет Сергей Трофимов. Она для

чуть раньше споет Coldplay. Ну а раньше всех

0: Всех ждем в нашем эфире после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске плотное движение на улице Ленина у пересечения Замковой и на проспекте Черняховского у пересечения с Московским. В Минске пробки на Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости, на Якуба Колоса от Белинского до Калинина, на Маяковского от Луговой до Аранской.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии Ольга Березовик, и сейчас мы узнаем актуальные новости. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу, кого сегодня поздравил президент, и о новой выставке в Минске.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко поздравил народ Дании с Днем Конституции сегодня, пишет Белта. Президент выразил искреннюю надежду, что в недалеком будущем дружественные отношения станут фундаментом для полноценного диалога и партнерства по всем направлениям. Глава государства уверен, что в сегодняшней международной ситуации для Дании, как и для Беларуси, очень важно продолжать мирные традиции взаимоуважительных контактов и доверия между народами. Движение транспорта временно ограничат на столичном проспекте Победителей уже завтра, пишут Минск Новости. Это связано с проведением массового мероприятия. Так, утром перекроют участок от Ленина через Мельникайте до Нарачанской. Кроме того, после 4 дня возможно ограничение движения от Интернациональной через Немигу и по проспекту Победителей. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Начальник главной военной инспекции вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже завтра, номер 8017-297-1022. Ведомства рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последняя выставку «Формы и тени. Женская» можно увидеть в Национальном центре современных искусств, пишут Минск Новости. В экспозиции более 70 произведений. Они отражают внутренний мир женщин, их самоощущение, настроение, множество ролей. По словам организаторов, работы помогают лучше разобраться во внутреннем мире женщины и по-новому взглянуть на привычное. Выставка продлится до 21 июня.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах 24-26 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Coldplay с песней «Приключения всей жизни». И знаете, сегодня пятница, время 8.13. Это, пожалуй, лучшее время для приключений, потому что до обеда еще далеко, до вечера еще дольше. Ну а до момента, когда вы скажете «А поехали уже за город», ровно столько, сколько вы сами себе позволите. Меня зовут Наталья Егорова. Радио «Компас FM» продолжает будить вас хорошей музыкой. И прямо сейчас расскажу, кого ждем совсем скоро. Это будет Сергей Трофимов, перед этим «Эйсо». Ну а раньше всех город 312. Прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про самый большой корабль в истории. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске плотное движение на улице Ленина у пересечения с Замковой. Там авария. По возможности объезжайте этот участок дороги. В Минске пробки. На Якубоколос от Белинского до Сурганова. На МКАД от Франциска Скорины до Дачной. На Долгобродской от Уральской до Ботанической.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про самый большой корабль в истории и о чем заявил крестный отец искусственного интеллекта. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Океанический лайнер, в котором поместится 80 тысяч человек, планирует построить американская компания Freedom Cruise Line International. Самый большой корабль в истории будет иметь в длину почти 2 километра, ширину 240 метров, а высота верхней палубы будет на уровне около 100 метров. Проект позиционируют как плавучий курортный город с возможностью кругосветного путешествия. Из 80 человек постоянно жить там будут 50 тысяч. Остальные – это члены экипажа, также туристы и гости. Для тех, кто обосновался там на ПМЖ, будет все необходимое. Больницы, школы, стадионы, казино, клубы. В общем, все, что есть почти на любом курорте. Несмотря на то, что проект корабля уже готов, пока компания не может найти необходимые 15 миллиардов долларов, чтобы начать строительство. Инвесторы сомневаются в успехе, так как сегодня ни один порт не сможет принять лайнер такого размера.
0: Дело техники.
2: Гонка искусственного интеллекта породила существ, недружелюбных к человеку. Такой мрачный прогноз озвучил лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон, выступая на технологическом саммите в Нью-Йорке. По мнению ученого, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта, человечество сегодня не просто разрабатывает программное обеспечение, а выводит новый тип существ, которые мыслят. Главная угроза, как считает исследователь, кроется в механизмах эволюционной биологии. В живой природе человеческие пороки, племенное мышление, жестокость к чужакам и верность сильным лидерам сформировались в ходе миллионов лет жесткой конкуренции ради выживания. Сегодня технологические гиганты в погоне за прибылью заставляют ИИ-агентов конкурировать друг с другом, пытаясь спрессовать миллионы лет естественного отбора в несколько финансовых кварталов. По мнению Хинтона, подобный сценарий неизбежно приведет к появлению цифровых сущностей, для которых человек будет просто невыгодной статьей расхода, которая тянет всю систему на финансовое дно. Ученый добавил, что за технологией нужен жесткий контроль и регулирование развития на уровне Организации Объединенных Наций. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

чуєш усмішку сусвіту, зрозумієш одночі, радіми простори.

8.30, на календаре 5 июня, пятница. Знаете, чем знаменит этот день? 5 июня 1987 года, тогда еще в Ленинграде, случился культурный шок. Британская рок-группа Uriah Heep впервые дала концерт в СССР. Билеты стоили тогда 20 рублей, это месячная стипендия. Люди сдавали книги, пластинки, даже инструменты, лишь бы попасть. И знаете что? Они не прогадали. Ну а сейчас музыка, которая не даст доскучать. А еще через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды. Оставайтесь с нами на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это группа Пицца.

0: Ну, а раньше всех братья Гримм.
1: Шагаешь босиком по улице, и если никто не простудится, то...
0: Ну, а прямо сейчас дорожная информация.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске еще сохраняется плотное движение на улице Ленина у пересечения Замковой и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Минске пробки на Долгобродской, от Уральской до Ботанической, на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы, на Громова от Сергея Есенина до Слободской.
2: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
2: Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, сегодня вы быстрее своей тени. Не сбивайте с ног коллегу с кофе. Тельцы, утро медленное, но к обеду разгонитесь. Еда – лучшая мотивация. Близнецы, не болтайте лишнего в переписке. Тайное сегодня становится явным. Раки, подбросьте кому-то хорошую новость, и самому станет легче. Львы, не светите, но без ослепления окружающих. Пятница любит скромных героев. Девы, список дел написан, вычеркните 3 самых ненужных и выдохните. Весы, сегодня взвешивайте только слова и откажитесь от споров до 16:00. Скорпионы, ваша сила в паузе, не атакуйте, просто промолчите, и все получится. Стрельцы, дорога будет ровной, если не будете спешить, риск не сегодня. Козероги, рабочие вопросы решатся за час, позвольте себе расслабиться. Водолеи, идея, которая пришла, гениальна, запишите. Рыбы, интуиция зашкаливает, доверьтесь ей даже при выборе маршрута до работы. Совет для всех, если вам сегодня кто-то скажет глупость, просто улыбнитесь и согласитесь. Сэкономите нервы и быстрее доберетесь до вечера. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро группа «Пицца», перед этим пар Горького, ну а раньше всех услышим Уму Турман. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович расскажет об обновлении спорткупе «Тойота». Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске еще сохраняется плотное движение на улице Ленина у пересечения Замковой. В Минске 4 балла. И вот где придется задержаться. На МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на проспекте Независимости от БГУ до Комсомольской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об обновлении спорткупе Toyota и как китайский гигант собирается обойти европейские пошлины. И это автоновости на Компас FM. Toyota представила обновленное спорткупе GR86. Это уже 5-й год жизни второго поколения.

Летние закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

я люблю тебя. Понимаешь, я просто тебя люблю. Смотри, облака также танцуют и напевают.

9 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Оля Березовик приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро Слава.

0: Ну а в самое ближайшее время Николай Носков. Всех ждем после выпуска новостей, но пока дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской от переулка Буянова до Болдина. 14 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске 3 балла. И вот местами затруднения. На Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Новаторской 10 минут. На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля, о чем нам расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу об открытом письме Владимира Зеленского Владимиру Путину и какой праздник отмечается в Беларуси сегодня.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Кремль видел открытое письмо Владимира Зеленского к Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Белта. Он уточнил, что об этом доложит Владимиру Путину после того, как закончится часть его рабочего визита в Узбекистан. Так, в своем письме Зеленский написал, что Украина предлагает закончить конфликт. Он также предложил провести встречу в третьей стране и полностью прекратить огонь на время переговоров. В свою очередь, по словам Пескова, Владимир Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это. Централизованное тестирование по второму предмету на выбор сдадут почти 35 тысяч абитуриентов уже сегодня, пишет Белта. Поступающие будут писать физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведения. Ну а самыми популярными предметами стали физика, история Беларуси и химия. Испытания начнутся одновременно в 11 утра по всей стране. Начальник главной военной инспекции вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже завтра, номер 8017-297-1022. Ведомства рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последний день охраны окружающей среды отмечается в Беларуси сегодня, пишут Минск Новости. И это очередной повод напомнить о том, что бережное отношение к природе начинается с поступков каждого человека. Среди них раздельный сбор мусора, уборка за собой после отдыха на природе, экономия электроэнергии, воды и газа. А еще можно устраивать и дни без автомобиля.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах 24-26 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: На часах в студии 10.12. Только что Roxette звучали в нашем эфире с треком «How do you do?». Эту песню участники группы написали за один вечер в Стокгольме. Было решено написать гимн хорошему настроению, и название напросилось само по себе. Через 3 месяца весь мир подпевал этому приветствию, даже те, кто не знал английского. И вам отличного настроения в эту пятницу. На связи Наталья Егорова, слушаем Компас FM. И вот наши планы на ближайшее время. Ждем в эфире совсем скоро Славу. Перед этим споет Майкл Джексон. Ну а раньше всех Константин Никольский. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, о чем же заявил крестный отец искусственного интеллекта. Расскажет подробности Михаил Громов сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пионерской от Миронова до Болдина 16 минут придется задержаться, на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Витебске пока дороги свободны, в Минске на улице Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской придется задержаться.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про самый большой корабль в истории и о чем заявил крестный отец искусственного интеллекта. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Океанический лайнер, в котором поместится 80 тысяч человек, планирует построить американская компания Freedom Cruise Line International. Самый большой корабль в истории будет иметь в длину почти 2 километра, ширину 240 метров, а высота верхней палубы будет на уровне около 100 метров. Проект позиционируют как плавучий курортный город с возможностью кругосветного путешествия. Из 80 человек постоянно жить там будут 50 тысяч. Остальные – это члены экипажа, также туристы и гости. Для тех, кто обосновался там на ПМЖ, будет все необходимое. Больницы, школы, стадионы, казино, клубы. В общем, все, что есть почти на любом курорте. Несмотря на то, что проект корабля уже готов, пока компания не может найти необходимые 15 миллиардов долларов, чтобы начать строительство. Инвесторы сомневаются в успехе, так как сегодня ни один порт не сможет принять лайнер такого размера.
0: Дело техники.
2: Гонка искусственного интеллекта породила существ, недружелюбных к человеку. Такой мрачный прогноз озвучил лауреат Нобелевской премии по физике Джеффри Хинтон, выступая на технологическом саммите в Нью-Йорке. По мнению ученого, которого называют крестным отцом искусственного интеллекта, человечество сегодня не просто разрабатывает программное обеспечение, а выводит новый тип существ, которые мыслят. Главная угроза, как считает исследователь, кроется в механизмах эволюционной биологии. В живой природе человеческие пороки, племенное мышление, жестокость к чужакам и верность сильным лидерам сформировались в ходе миллионов лет жесткой конкуренции ради выживания. Сегодня технологические гиганты в погоне за прибылью заставляют ИИ-агентов конкурировать друг с другом, пытаясь спрессовать миллионы лет естественного отбора в несколько финансовых кварталов. По мнению Хинтона, подобный сценарий неизбежно приведет к появлению цифровых сущностей, для которых человек будет просто невыгодной статьей расхода, которая тянет всю систему на финансовое дно. Ученый добавил, что за технологией нужен жесткий контроль и регулирование развития на уровне Организации Объединенных Наций. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники».

0: 10:29, пятница. Если вы работаете с 9, то прошло 1.5 часа. Если с 8, то 2.5. Но если вы фрилансер и только что проснулись, завязывайте с таким графиком. У нас тут люди работают. Забавный факт. Исследования показывают, что ровно в 10:30 утра в любом коллективе планеты происходит тихий час номер 2. Первый был в 9:15. В это время люди уставились в мониторы, не моргая, листают ленту. Не стесняйтесь, никто не смотрит. Все тоже листают. Ну или слушают радио. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. И сейчас расскажу, кого послушаем в ближайшее время. Это будет «Звонкий».
1: Ты на квартире, как дежавю. Знаешь, я только тобой живу. Ты уйдешь, я тебе не скажу, что это было все дежавю.
0: Перед этим «The Connells». Ну а раньше всех чайф.
2: Ой, не проспать бы, не проспать бы, лишь волшебный оборва.
0: Ну а прямо сейчас дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской от переулка Буянова до Болдина. 15 минут придется задержаться. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске на Червяково и Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной 11 минут. На Долгиновском тракте от Болотного переулка до МКАД.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 10:41 на часах в студии. Сейчас самое время вспомнить о том, без чего вы сейчас этот эфир точно не слушали бы. О компьютерах. Но не о тех, что у вас в кармане или на столе, а первом. Первый компьютер, который реально работал, немецкий Z3, 1941 год. Весил тонну, занимал комнату, а памяти 64 слова. Меньше, чем в вашем тостере. А 5 июня 1977 года в продажу вышел Commodore PET, первый домашний компьютер. 4 килобайта памяти, встроенный монитор, цена как у запорожца по тем временам. Умел печатать и показывать гонки. Люди были счастливы. Сегодня у вас в кармане мощность в 10 тысяч таких пэтов. А вы все равно ждете пятничного вечера. И правильно делаете. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыка без лишних слов. Совсем скоро послушаем Звонкова. Перед этим The Connells. Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов и Юпитер в нашем эфире. После программы «Улицы наших городов», в которой Ирина Журавлик расскажет о городке Сморгонь, чем уникален и что там можно посмотреть, узнаем сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, на Якуба Колоса от Белинского до Калинина.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет.
2: Улицы наших городов. На Компас FM.
3: Улицы наших городов. Ежедневный рассказ о местах, в которых живет душа Беларуси. С вами Ирина Журавлик. Здравствуйте. Примерно в 120 километрах от Минска есть небольшой городок – Сморгонь. Первое упоминание о нем в летописях было в 16 веке. Овладели им Радивилы, Зиновичи и другая знать. В 17 веке в его окрестностях Радивилы основали Медвежью академию – школу дрессировки косолапых. Там диких животных наемные цыгане обучали на протяжении 6 лет. После обучения дрессировщики с медведями успешно гастролировали по стране и за ее пределами. С номерами они выступали на ярмарках и в цирке. К слову, именно поэтому Сморгонь еще называют родиной баранок, ведь изначально их выпекали, чтобы прикармливать пушистых учеников. Сейчас в местном городском сквере красуются памятники чугуна и дерева, которые установили в честь медведей и дрессировщиков.
2: Улицы наших городов.
3: Еще в Сморгоне можно полюбоваться собором Преображения Господня. Он возвышается немного над городом, что придает величие общей панораме. И, конечно, невозможно не сказать о костеле Святого Михаила. Памятники архитектуры эпохи Ренессанса с элементами оборонительного зодчества 17 века. На въезде в Сморгонь взгляд приковывает примечательное место, где березы, как стражи, хранят в шелесте своих крон память о павших героях Первой мировой войны. В 2014 году к столетнему событию тех лет там установили мемориальный комплекс. Памятник из трех скульптур поместили на аллее памяти. Его дополняют каплица, камень памяти, Георгиевский крест, часовня, а также зона памяти и скорби. Благодаря удобному расположению на Виленской дороге

0: студии Ольга Березовик. Привет, Оля. Что ты для нас приготовила?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, о чем договорились в Беларуси и Кыргызстане, о том, кого заметили в центре Гродно.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских удостоверений, пишет Белтам. Так, соответствующее соглашение уже подписано между правительством Беларуси и Кабинетом министров Кыргызстана. Свои подписи под документом поставили премьер-министр Беларуси Александр Турчин и председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев. Кроме того, в ходе официального визита главы белорусского правительства в Кыргызстан подписаны и другие документы в различных сферах, а именно в социально-трудовой, сельского хозяйства и продовольствия, почтовых услуг и других. Движение транспорта временно ограничат на столичном проспекте Победителей уже завтра, пишут Минск Новости. Это связано с проведением массового мероприятия. Так, утром перекроют участок от Ленина через Мельникайте и до Нарочанской. Кроме того, после 4 дня возможно ограничение движения от Интернациональной через Немигу и по проспекту Победителей. ГАИ просит учитывать эту информацию при выборе маршрута. Начальник главной военной инспекции вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже завтра, номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра и до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. Лису с добычей в зубах заметили в центре Гродно, пишет .бай. По словам очевидцев, она пересекала оживленную трассу рядом с парком Жилибера. Лисы уже стали полноправными жителями города. Теперь они выбирают не только лесопарки или окраины, но также находят укромные места даже в центре города. К слову, в апреле в гаражном массиве этого областного центра мужчина заметил целую лисью семью.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Реклама на Компас FM.
1: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру +375 33 615 102 5 или Telegram +375 33 991 102 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, где с официальным визитом находится премьер-министр и о масштабном велозаезде в Минске.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Премьер-министр Александр Турчин с официальным визитом находится в Кыргызстане, пишет Белта. Сегодня он встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Отмечается, что белорусско-кыргызские отношения успешно развиваются на всех направлениях, растут объемы двусторонней торговли. И на переговорах поставлена цель по доведению взаимного товарооборота к 2030 году до полумиллиарда долларов. Для перехода на новый уровень требуются инновационные подходы и поиск новых точек роста. А ключевую роль должны сыграть проекты промышленной кооперации и развития высокотехнологичных производств. Выпускной для 11-классников пройдет 12 июня, пишут Минск Новости. Так ребята Заводского и Ленинского районов столицы отметят его на Чижовка-арене. Для выпускников подготовят две красные дорожки у центрального входа. Будут работать светодиодные фотозоны, световые ходулисты и многое другое. Также подготовлена концертная программа с участием артистов белорусской эстрады, блогеров и кавер-бендов. Кульминацией станет блок «Шарапат». На танцпол упадут 6 000 шаров. Плановые занятия по боевой готовности прошли в воинских частях и соединениях вооруженных сил, рассказали в Минобороны. Данное мероприятие – очередной этап постановки в строй нового пополнения. Занятия проводят после успешного освоения новобранцами программы начальной военной подготовки и принятия военной присяги. Так военнослужащие отработали порядок получения оружия, боеприпасов и экипировки, а также действия суточного наряда при объявлении тревоги. И последнее. Велокарнавал «Вива Ровер» состоится в столице завтра с 11 до 18 часов, пишут Минск Новости. Тысячи велолюбителей примут участие в масштабном заезде, который пройдет по маршруту Дворец спорта, Минск-арена, Дворец спорта. А с 19 до 22 часов пройдет концертный марафон с участием радиостанции Беларуси. В программе диджей-сеты, выступления кавер-бендов, розыгрыши призов и другое.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске и Могилеве без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах 24-26 градусов со знаком плюс. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это радио «Компас-ФМ». Прошу.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не потерять.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: трудовые экзамены. Будущие офицеры показывают готовность к службе, умение принимать ответственные решения и действия в любых условиях. И последнее. Централизованное тестирование по второму предмету на выбор сдадут почти 35 тысяч абитуриентов уже сегодня, пишет Белта. Поступающие будут писать физику, химию, историю Беларуси в контексте всемирной истории и обществоведения. Ну а самыми популярными предметами стали физика, история Беларуси и химия. Испытания начнутся одновременно в 11 утра по всей стране.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшие ночью в Витебске и Могилеве без осадков и до 14 тепла. В Минске дождь с грозой, 16 с плюсом. Завтра днем в этих городах ожидаются дожди с грозами, возможны сильные ливни. В Витебске 24-26 тепла, в Могилеве 21-23, ну а в Минске 18-20 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: «Улыбнись мне, любимая», призывал только что Иван Негруца, и уверена, что вас тоже кто-то любит, поэтому явно стоит прислушаться к такому классному совету. Хотя согласитесь, что в пятницу улыбка появляется как-то сама по себе от предвкушения выходных, свободы и расслабления. Еще чуть-чуть, и все заботы останутся позади, а пока будем поддерживать себя любимыми хитами. С вами Компас FM, меня зовут Дарья Ветрова, и сейчас расскажу вам о ближайших планах в эфире. Скоро появятся Гоша Куценко и группа «Чили». До этого услышим группу «The Eagles». А раньше всех споет Владимир Кузьмин. Ждем его буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Сергей Лазарев с треком Lucky Stranger только что зажигательно ворвался в наш эфир, и этот хит стал одним из главных танцевальных в репертуаре артиста. Песня получила множество престижных наград, в том числе премию Муз-ТВ в номинации «Лучшая песня». Но у нас впереди еще много любимой музыки. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и дальше услышим Гошу Куценко и группу «Чили», также группу «The Eagles», а раньше всех Александра Шевченко. Он нам споет после программы «Здоровый день», в которой мы узнаем, как выбрать обувь для прогулок. Расскажет Михаил Громов после небольшой дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: Сначала я расскажу о пробках и по информации сервиса Яндекс.Карты. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской и также на улице Ленина у пересечения с улицей Генерала Белобородова. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до Лепешинского и еще на Пионерской от Лепешинского до Болдина. В Минске уже 7-бальная загруженность, большая пробка на МКАД от поселка Зацинь до улицы Притыцкого. Почти 1,5 часа в пути. Также на Долгиновском тракте затор от Выгодского до Орловской. И еще придется постоять на Кубоколосы и Красные от Сурганова до проспекта Машерова.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, какой, по мнению специалистов, должна быть обувь для длительных прогулок.
1: «Здоровый день».
2: Ходьба всегда была неотъемлемой частью жизни любого человека. Тысячи лет назад для многих это и вовсе был единственный способ доставить себя из точки А в точку Б. Сейчас же нет необходимости сбивать ноги в кровь, наматывая десятки километров. Тем не менее, иногда это все-таки происходит, и чаще всего из-за неправильно выбранной обуви. Итак, если в выходной вы собрались основательно изучить ближайший лесок или сразу несколько достопримечательностей в городе, убедитесь в качестве вашей обуви. Ведь именно от нее зависит, сколько всего интересного вы увидите перед тем, как ваши ноги захотят домой.
1: Здоровый день!
2: Во-первых, не покупайте новую обувь утром. Дело в том, что к вечеру ноги у большинства людей слегка отекают, особенно летом. К концу дня вы можете почувствовать, что ваша обновка начала натирать. Во-вторых, выбирайте обувь с амортизирующей гибкой подошвой. Такие чаще всего встречаются в кроссовках. При далеких переходах амортизирующий эффект очень важен для коленных суставов и позвоночника. Отдавая предпочтение легким босоножкам или сланцам, вы рискуете испортить себе пешее путешествие. В-третьих, ноги должны дышать. Говоря про кроссовки для лета, выбирайте с дышащей сеточкой. А чтобы сохранить ноги сухими, в продаже есть влагоотводящие ортопедические стельки. В них стопа получит необходимую поддержку и дополнительную амортизацию. Ну и, конечно, помните про размер. Не покупайте обувь на вырост или с расчетом на то, что она разносится. Также очень важно учитывать полноту стопы. Бывает, что в длину обувь хорошо сидит на ноге, но чувствуется существенная свобода. Или наоборот, размер обуви больше нужного, а по ширине вы совершенно не вписываетесь в рамки. В таких случаях вы натрете кучу мозолей и в конце концов поставите вашу покупку подальше на шкаф. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что, наша пятница все ближе к вечеру, а значит, совсем скоро она плавно перейдет в выходные. Если вдруг вы еще не успели что-то запланировать, время есть, да и спонтанные приключения никто не отменял. Так даже интереснее. Как бы вы ни решили провести свой пятничный вечер, пусть рядом будет любимая музыка на Компас FM. С вами здесь Дарья Ветрова, и впереди у нас группа «Добро», «Танита Тикарам», а раньше всех «Чиж и компания». Их услышим после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: А пробок уже довольно много, пятница дает о себе знать, и по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопление автомобилей на Ленина от Замковой до генерала Белобородова, также на Замковой у пересечения с Ленина, и еще затор на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Могилева, пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира, на Пионер от Лепешинского до Болдина и на Королёва от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель». Обновляю карту Минска. Уже 8-бальная загруженность. Придется постоять на МКАД от Долгиновского тракта до Притыцкого почти 1.5 часа. На Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской и еще пробка довольно большая на Куйбышево от Пашкевич до Сурганова.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Начинаем встречать пятничный вечер, и чем он дальше, тем настроение лучше. На часах почти 5. Продолжаем заряжаться любимой музыкой. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и самое время узнать, каких исполнителей услышим в эфире совсем скоро. Появится Зиверт.
1: Его глаза козы, далеко мне.
0: До этого споют Red Hot Chili Peppers. А раньше всех услышим Джанго.
1: Была, не была, звала, не звала.
0: Ждем его после выпуска новостей.
2: Дорожный компас.
0: Ну а пока заглянем в Яндекс.Карты, узнаем о дорожной обстановке. И по информации сервиса, в Витебске пробка на Ленина от Замковой до генерала Белобородова, также на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Обновляю карту у Могилева. Тут затор на Пионерской от Миронова до Болдина, на Королева от Подгорной до остановки завод «Электродвигатель» и еще на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. Что касается Минска, уже 9-бальная загруженность. Большая пробка на МКАД от Долгиновского тракта до Притыцкого. Час придется провести в пути. Также заторные Кубоколосы и Красные от Белинского до Машерова и на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской.
2: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: И предлагаю узнать о последних событиях. Для этого в студии появился Павел Суринов. Паша, привет, что интересного расскажешь?
1: Привет, Даша, сейчас расскажу об

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Пятницу все больше захватывает вечер, и это прекрасно. Наконец-то можно выдохнуть, временно забыть о каких-то делах, заботах и просто дать себе возможность восстановить силы. А восстанавливать можно как активно, так и пассивно. У каждого свой идеальный рецепт. Нас продолжает поддерживать любимая музыка. Для этого с вами Компас FM, я Дарья Ветрова. И дальше мы услышим Зиверт, Red Hot Chili Peppers, а раньше всех Константина Никольского. Он появится после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Вижу, что затор здесь на Ленина у пересечения с генерала Белобородова. Также на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. Что касается Могилева, пробка на Пионерской от Миронова до Болдина и еще одна на Пионерской от Болдина до Лепешинского. В Минске 9-бальная загруженность, большая пробка на МКАД от Долгиновского тракта до Тимирязева, поменьше тоже на МКАД от Всехсвятской до Дачной, и еще придется постоять на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: 17:29 на часах. Отличное время для пятницы, ведь у нас наконец-то появились возможности для классного отдыха, интересных, приятных занятий и полного умиротворения. Пусть этот вечер порадует вас прекрасными событиями и эмоциями, а любимые хиты будут рядом на Компас FM. Этим вечером с вами я, Дарья Ветрова. Я уже готова поделиться ближайшими музыкальными планами. Скоро появится Ваня Дмитриенко.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать.
0: До этого споют Дэнс и Ники Минаж. А раньше всех услышим Александра Маршала.
2: До свидания, подруги, до свидания, друзья, не вините в испуге, пока я не грозя.
0: Все это ждем после автоновостей, в которых узнаем об обновлении спорткупе Toyota, расскажет Александр Тамкович. Но сначала я расскажу о дорожной обстановке.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка на Кировой и Замковой от космонавтов до Ленина, также на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской и на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе в Могилеве. Пробка на Ленинской и Пионерской от Тимирязевской до Болдина, также на Шкловском шоссе от дороги Н-11014 до объездной дороги, и придется постоять на Первомайской от Тимирязевской до Болдина. Обновляю карту Минска. 9-бальная загруженность в столице. Пробка на МКАД от Раубичской до проспекта Победителей. Еще одна на МКАД от Ташкентской до Игуменского тракта. И еще одна на МКАД от Всехсвятской до Дачной. Также придется постоять на Биадуле, Первомайской, Ульяновской от Козлова до Бобруйской и еще на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской.
3: Дорожный компас.
4: Для детей старше 16 лет.
3: Автоновости на Компас FM.
5: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об обновлении спорткупе Toyota и как китайский гигант собирается обойти европейские пошлины. И это автоновости на Компас FM. Toyota представила обновленное спорткупе GR86. Это уже пятый год жизни второго поколения, поэтому японцы пошли по пути точечных доработок. Калибровку педали газа изменили в сторону более плавной и линейной отдачи, а механическую коробку доработали. Переключения стали мягче, а само включение передачи сделали более выразительным. Внешне изменений почти нет. Единственная заметная новинка – спокойный серый оттенок для тех, кто устал от ярких цветов. А вот в салоне появились стильная тема, черная искусственная замша, красные кожаные вставки на боковой поддержке и красные акценты на дверях и ковровом покрытии. Серьезно прокачали и безопасность. Инженеры добавили монокамеру для распознавания объектов на близкой дистанции, а зона работы стереокамеры выросла почти вдвое. Под капотом все по-прежнему. 2,4-литровый атмосферный оппозитный двигатель на 231 лошадиную силу. Коробка передач на выбор, 6-ступенчатая механика или автомат. До сотни машина разгоняется примерно за 6 секунд. До зарубежных дилеров новинка должна добраться уже этим летом.
3: Автоновости.
5: Китайский автоконцерн SAIC Motor построит свой первый завод в Европе. Он появится на северо-западе Испании в Галисии. Главная причина такого решения – заградительные пошлины Евросоюза, которые для продукции SAIC достигают 35% сверхстандартного тарифа. Локальное производство позволит этого избежать. На заводе будут выпускать гибридные и электрические модели бренда MG. Регион выбрали не случайно. Рядом находится порт Ферроль, обеспечивающий прямую доставку на ключевой для бренда рынок Великобритании. Первоначальные инвестиции оцениваются в 200 миллионов евро, а местные власти уже присвоили проекту статус стратегически приоритетного. Само строительство планируется в следующем году, а завод запустят в 2028. Предприятие создаст более 3000 рабочих мест. В год будут выпускать 120 тысяч авто. Чтобы соответствовать жестким европейским правилам, SAIC планирует закупать детали у местных поставщиков. Тогда автомобили MG официально получат статус «сделано в Евросоюзе». Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25. 5, а еще выходные на Компас FM.

простучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую.

0: подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Сингл «Kissing Strangers» от американской группы Dance и рэперши Ники Минаж запомнился не только зажигательным звучанием, но и весьма оригинальным продвижением. Для промоушена группа опубликовала фотографию известного пса с указанным на его жетоне номером телефона. И позвонив туда, фанаты могли услышать инструментальный припев будущей песни еще до ее релиза. Такое действительно нужно еще придумать. Фантазия у музыканта сработала на ура. А я напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами Дарья Ветрова и впереди Ваня Дмитриенко, Fool's Garden, а раньше всех смысловые галлюцинации. Их услышим после того, как узнаем, что происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске сохраняется затор на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на Шкловском шоссе от дороги Н-110-14 до объездной дороги и на улице Пионерской от переулка Буянова до улицы Болдина. Что касается Минска, по-прежнему 9-бальная загруженность. Пешком, наверное, будет быстрее. Большая пробка на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. Поменьше на МКАД от Всехсвятской до Дачной. Также большая пробка на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской, и еще придется постоять на Сургановой и Орловской от Куйбышева до Долгиновского тракта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: «Делай музыку громче, сомнения тише» призывала только что группа «Аура», и это можно считать настоящим пятничным девизом. Делаем наши сомнения и переживания тише, расслабляемся и позволяем себе отдохнуть на максимум в эти выходные. На часах почти 6, вы слушаете «Компас FM», с вами Дарья Ветрова. И вот какие исполнители присоединятся к нам совсем скоро. Появится Агата Кристи. Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе. До этого споет группа Queen. I want to be free, oh, how I want to be free. А раньше всех услышим группу «Воскресенье». Ждем все это после выпуска новостей.
1: Дорожный компас.
0: Но сначала, конечно же, проверим дорожную обстановку. И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске все еще затор на Замковой у пересечения с Ленина. В остальном дороги уже свободны. В Могилеве пробка на Шкловском шоссе от дороги Н-110-14 до объездной дороги. И еще одна на улице Пионерской от переулка Буянова до Болдина. В Минске... восьмибальная загруженность, пробка на МКАД от поселка Зацин до Мирошниченко, еще одна на МКАД от Раубичской до Долгиновского тракта, также большой затор на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской, и придется постоять на проспекте Независимости от Якуба Колоса до Ленина.
1: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: студии появился Павел Суринов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Паша, добрый вечер. Что нового произошло?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о визите президента Ганы и необычной находке студентов.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Президент Ганы Джон Драмани Махама прибыл в Беларусь с официальным визитом сегодня, пишет Белта. Это первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне. Напомню, в апреле текущего года на церемонии вручения верительных грамот президент отметил, что Беларусь видит в этой африканской стране важного и перспективного партнера. Мы настроены на долгосрочную совместную работу, включая создание

0: брать можно только ту часть отпуска, которая превышает 21 календарный день. И только в том случае, если отпуск предоставляется не авансом и на это согласен наниматель. Вместе с тем предусмотрены случаи, когда замена отпуска денежной компенсацией не допускается. Начальник Главной военной инспекции Вооруженных сил проведет прямую телефонную линию уже завтра. Номер 8017-297-1022. В ведомстве рассказали, что позвонить можно с 9 утра до полудня. Напомню, руководство Минобороны проводит прямые линии каждую неделю. И последнее. В Беларуси нашли редкий артефакт каменного века, пишет .бай, со ссылкой на СБ «Беларусь сегодня». Во время изучения коллекции археолога Вячеслава Копытина студенты МГУ имени Кулешова обнаружили необычный кремниевый артефакт. Серый меловой кремень действительно оказался особенным. Тысячи лет назад древний мастер специально обработал камень, искусно придав ему антропоморфную форму. Это может рассказать о повседневной жизни, представлениях и духовной культуре людей каменного века. Артефакт уже передали на экспертизу в Санкт-Петербург. Первые результаты исследования ожидаются осенью.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске и Могилеве без осадков и до 14 тепла. В Минске дождь с грозой и 16 с плюсом. Завтра днем в этих городах ожидаются дожди с грозами, возможны сильные ливни. В Витебске 24-26 тепла, в Могилеве 21-23, ну а в Минске 18-20 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути. Редактор

0: вместе с Компас FM.
1: Время на паузе замирает. Прекрасная композиция от Петра Елфимова. Кстати, моя любимая в его репертуаре. Каждый раз, когда ее слышу, получаю удовольствие. Но впереди еще много классной музыки, которой можно насладиться. Вы слушаете Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И у нас впереди группа Агата Кристи, Queen, а раньше всех Танцы Минус. Все это ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты, и они показывают, что в Витебске дороги уже свободны. В Могилеве пробка все еще на Шкловском шоссе от дороги Н-110-14 до объездной дороги и еще одна на Пионерской от Лепешинского до Болдина. Что касается Минска, семибальная загруженность, придется постоять на МКАД от Раубической до Долгиновского тракта полчаса в пути. Также на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской тоже немаленькая пробка. И на Академической из Сургана от переулка Козлова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песня, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Как на войне» группы «Агата Кристи».

Эта история началась в 85-м, в Екатеринбурге. В те годы трое студентов-радиотехников из Уральского политеха организовали музыкальную группу. Этими смельчаками были вокалист Вадим Самойлов, клавишник Александр Козлов и барабанщик Петр Май. За время выступлений на студенческой сцене состав сильно изменился, и в него вошли Иван Карпенко, Александр Кузнецов и саксофонист Алексей Могилевский. За 2 года парни успели выпустить целых 3, пусть и любительских, но все же альбома, и весь этот путь они проделали, чтобы стать теми, кем их запомнили мы. Февраль 88-го считается официальным днем рождения группы, ведь тогда в нее пришел басист Глеб Самойлов, и уже вместе с ним группа выпустила альбом «Второй фронт». Все в том же году на фестивале Свердловского рок-клуба музыканты познакомились с Андреем Макаревичем и Вячеславом Бутусовым, которые помогли парням пробиться за пределы родного города. Именно их советы вытащили Агату на московские фестивали «Сырок», «Интершанс» и «Ступень к Парнасу», фрагменты из которых показали в телепрограмме «Взгляд». Все эти достижения в будущем позволили парням представить Советский Союз на рок-фестивалях в Шотландии и Франции и выручить солидный гонорар. В 93-м состоялся релиз альбома «Позорная звезда», который стал пиком карьеры группы, ведь именно в нем были такие бенгеры, как «Я буду там» и, конечно же, «Как на войне». Вадим Самойлов признался, что писал эту песню как историю об отношениях двух людей, о том, как две индивидуальности стремятся друг к другу и пытаются раствориться, а собственное «я» каждого из них борется с этим. Момент одновременной тяги и отклонения — это и есть «Как на войне». Трек не просто стал хитом, но и был признан лучшим в 95-м году. Кроме того, он вошел в рейтинг 100 лучших песен отечественного рока в 20 веке и по сей день греет душу фанатов по всему миру. «Как на войне» от Агаты Кристи. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:31 на часах, пятничный вечер набирает обороты, но уверена, что самое интересное еще впереди. Вот как только освободятся дороги, окончательно завершатся рабочие часы, вот тогда наступит настоящий пятничный вечер с его драйвом и приключениями. Кстати, в 7:30 у нас в эфире начинается дискотека 90-х, где играют только любимые хиты, под которые хочется танцевать. Поэтому оставайтесь на Компас FM подольше. Ну а что касается ближайших музыкальных планов, вот кого услышим дальше. Появится Владимир Пресняков.
2: Давай будет так, как раньше ты будешь смотреть рассветы.
1: Перед этим услышим Криса Ри. А раньше всех споет группа «Високосный год».
3: Что бы она ни сказала, что бы я ни ответил ей.
1: С вами этим вечером Дарья Ветрова, и я сейчас расскажу о дорожной обстановке.
0: Дорожный компас.
1: Узнаем, стало ли меньше пробок, и по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске дороги действительно освободились. В Могилеве пробка одна на Шкловском шоссе от дороги Н-110-14 до объездной дороги. А что касается Минска, шестибалльная загруженность чуть свободнее стала, но движение все еще затруднено. Пробка на МКАД от дороги в Дрозды до Долгиновского тракта. На Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской и от Выгодского до МКАД также придется постоять на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Ленина.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
4: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность «Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
5: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9:10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Джозефин, нежная композиция от Криса Ри, которую мы только что слышали в эфире. Исполнитель написал ее в 1984 году, и она, между прочим, посвящена его старшей дочери. Позже музыкант создал отдельную поэму и для своей второй дочери. И как же это ценно, когда у отца такая сильная, трепетная любовь к своему ребенку. Настоящий подарок жизни, который всегда согревает. А еще нас продолжают согревать любимые хиты на Компас FM. С вами этим вечером Дарья Ветрова. И скоро к нам в эфире присоединятся Владимир Пресняков, Джон Осборн, а раньше всех группа Чайв. Ее ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты в Витебске. Дороги здесь уже свободны. В Могилеве тоже пробок нет. А что касается Минска, пока пятибалльная загруженность. Пробка на Долгиновском тракте от Выгодского до Орловской. На проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса. И также на Червяковой Долгиновском тракте от Каховской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 7, и теперь можно точно сказать, что пятничный вечер наступает по-настоящему. Пусть он пройдет у вас максимально приятно, атмосферно, душевно и незабываемо. Это наши первые летние выходные, и они просто обязаны принести нам много положительных эмоций. Даже несмотря на то, что синоптики передают на завтра дождь. Будем надеяться, что это все неправда. С вами Компас FM, и вот каких исполнителей ждем в эфире совсем скоро. Появится Григорий Лепс.
1: Я тебя не люблю, это главный мой плюс.
0: До этого споют Нейт Рус и Пинк. А раньше всех услышим город 312.
2: Было, есть и будет, а друзья только самое лучшее.
0: Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся уже в понедельник. А пока предлагаю вам оставаться на Компас FM, потому что в 7.30 у нас стартует дискотека 90-х с любимыми хитами, под которые так и хочется танцевать. Счастливой вам пятницы и прекрасных выходных.
3: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Добрый вечер, с новостями Павел Суринов. Сейчас расскажу о планах импортозамещения и велофестивале в столице.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Поставки в Беларусь рыбы, овощей и фруктов из недружественных стран планируют полностью заменить в ближайшие 5 лет, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, пишет Белта. Основная задача для белорусских сельхозпроизводителей на текущую 5-летку – рост экспорта. Ставка делается на высокомаржинальные продукты, эффективность производства, глубокую переработку. А еще среди стран Евразийского экономического союза Беларусь имеет самый высокий уровень самообеспеченности продовольствием – более чем 95%. Беларусь и Россия представили в Вене Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке. Сегодня, пишет Белта. В брифинге приняли участие представители государств Евразии, аккредитованные в Вене. Белорусские и российские дипломаты представили актуальную информацию о работе над проектом хартии, изложили основные подходы к ее содержательному наполнению, а также подтвердили,

0: Выпьем за любовь.
1: Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by. Впереди выходные. Вы их заслужили. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

0: Реклама на Компас FM.
1: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси, тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
2: Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Впереди выходные. Вы их заслужили.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by. Хорошо поработали? Самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на «Компас FM» дискотека 19.

так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

впереди выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

хорошо поработали, самое время хорошо отдохнуть. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас.

выходные. Вы их заслужили. Прямо сейчас на Компас FM дискотека 90-х. Включайте Компас FM и наслаждайтесь любимыми песнями, под которые так и хочется танцевать. Дискотека 90-х на Компас FM.

Песни нежные в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны небольшие дожди, а вот в Минске дожди сильные и грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 24 градусов тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске возможны небольшие дожди, а вот в Минске дожди сильные и грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 24 градусов тепла, а вот в Минске до 19. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.